Да. Камехти сия сак огунли, хонен оцен динго цого ко, гафа цони циси цен тайго цонда. Уйгу тиси и огунли, хонен осон тонго цого ко, куини циси хонен осон найго цонда. Куцай конси сон тонго цого ко, шингени циси сон тонго цонда. Тулит аси чотелеле, цен динго цого ко, Тани сиси хонен оцен динго цонда. Гуцайчо. Легунли кола чотенеле, лотонго цого ко, Тани сиси накену лах динго цо дио носли гуцунинци. Делене кола ясай иг огунли, хонен ого цого ко, Чингени сиси хонен оцен тайго цонда. Радин ли коси иг огунли гуцо, Сотонго цого ко, шингени сиси хонен о тайго цонда. Гапа ми тику деси когунли, цен динго цого ко, гоцо шингени сиси хонен о цен тайго цонда. Ана ке коси гула яса когунли, цен тайго цого ко, тани сиси хонен о го цонда. Татла коси, И огунли цен динго цого ко, куини циси сонда хонда. Дихтеле син дюсценго га дюстаго ят атагунтего, а кехе на куихте.